0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 17 августа 1896 года стало днем начала Второй мировой золотой лихорадки. В районе реки Клондайк на одном из перекатов Кроличьего ручья 35-летний Джордж Кармак обнаружил золото. Кармак застолбил участки и поставил в известность не только местные канадские власти, а Клондайк находился и находится как раз на территории Канады, но и соседние, американские. Летом следующего года началась золотая лихорадка, тысячи искателей счастья отправились на север. Кармак выгодно продавал свои участки. Успеха добились в основном те, кто прибыл либо с первой волной, либо ветераны северных территорий. Более же всего преуспевали, однако, всевозможные жулики и проходимцы. Очевидец писал: «На следующий день, как я наконец оформил все документы и золото, а также права на участок превратились в банковский счет, я потерял всяческий интерес для местных разбойников. Зато на утро под дверь гостиничного номера просунули печатный листок с предложением купить акции пароходства, который в скорости начнет на рейсы из Аляски в Европу через Северный проход. Я понял, что попал в поле зрения жуликов и принял решение немедленно отбыть в Чикаго. Там шансы быть ограбленным или обманутым были много меньше». Лихорадка длилась 10 лет. По мнению специалистов, она вытащила экономику США из кризиса, поскольку потребовала значительной активизации промышленности. Были попутно найдены месторождения олова, серебра, свинца и других полезных ископаемых. И были еще написаны чудесные романы Джека Лондона. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: you're so wrong.
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио в мире вне дорог. Оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Ой, чуть-чуть.
0: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Скажи, пожалуйста, люди вот так слушают программы с тобой, периодически выходящие у нас и маленькие такие красивые ролики крутятся про вашу мастерскую, и некоторые задаются вопросом, такое ощущение, что в мастерской работает реально так, вот с утра до вечера два человека, это ты и замечательный Паша, твой партнер, по-моему, так, да?
2: Все верно, это, кстати, не шутка, так и есть.
1: А как, вот тогда расскажи нам философию этого процесса, это как, не есть, не спать?
2: Там мы это маньяки. Нет, у нас есть еще приходящие механики. У нас нету в штате на данный момент, потому что мы не можем на данный момент найти такого человека, который бы нас удовлетворил бы полностью. То есть, чтобы мы уверенно дали ему работу, и он сделает ее хорошо, сделает по нашему ТЗ. Вот мы берем приходящих механиков, он приходит, что-то делает, за ним надо в течение работы приходить, смотреть, проверять, все ли сделал, как нас это устраивает, потом в конце еще раз перепроверять. И все равно бывает, что косячит, и тебе надо доделывать за ним. Вот в этом сложность. Именно то, что не найти хороший штат.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Golden Hit.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 917 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 58 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту. За прошедшие выходные дни произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Погибших нет. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Возьми с собой Моторадио.
5: Что вы кричите всегда, Берримор? Ну что кричите? Что здесь глухие, что ли, сидят? Боже мой. В конце концов, не вы, а ваша жена сказала нам всю правду. И то после того, как вы на нее нажали как следует.
6: Я не понимаю, как он не боится этой собаки на болоте просто?
7: Вы так добры,
5: Ой,
7: Сергей.
5: Боже, опять.
7: Вы так добры к нам.
2: Моторадио представляет.
8: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, сегодня буду довольно краткой, потому что очень хочется вам рассказать об удивительном, прекрасном путешествии, которое совершил с моими одноклубниками и друзьями. Но такой маленький спойлер, я думаю, что скоро вы услышите об этом более подробный рассказ, и не только в моем исполнении, потому что не буду вперед забегать, не буду ничего говорить, но сегодня всех карт я раскрывать не буду, просто давайте абстрактно поговорим. О путешествиях. Ну вот, совершила я небольшое путешествие по Республике Карелия. Сразу скажу, что на машине. Почему? Не буду сейчас обмазываться, лепить какие-то дурацкие отговорки. А просто, друзья, мотоцикл – это очень трезвый вид транспорта. И не в том плане, что, конечно же, ни в коем случае нельзя садиться пьяным за руль. Вы должны трезво оценивать свои возможности. Если у вас едет группа товарищей в полосатых купальниках, у которых мотоциклы от 65 кубов, или просто все 650-кубовые мотоциклы, а у вас, допустим, 300-ка, 200-ка, 350 даже кубов, причем такая нетяглая. То есть, ну, у меня вот был мотоцикл КТМ Дюк 390, это совершенно высокооборотистый мотоцикл, очень, скажем так, быстро, хорошо ездящий, и, в принципе, он 150 км в час мог ехать, а и, например, крейсер 130-120 он вполне выдерживал. То есть этот мотоцикл, в принципе, с не очень мощными товарищами годился для путешествий. Мой мотоцикл «Хантер» прекрасный, красивый, замечательный, мягкий, великолепный городской товарищ, но он абсолютно не для дальняков. Либо если вы едете в дальняк с таким же 310-кубовым товарищем, либо если вы вообще в соло путешествуете, проезжая там в день не спеша, буквально там не больше там 400 километров, чилите, чешете себя за ухом, пьете кофе на всех заправках, это да. Но я прекрасно понимаю, что команда будет двигаться динамично, решила не выбирать мотоцикл для этого путешествия, потому что я бы измучилась, я бы отстала, меня бы сначала ждали, потом бы я поняла, что я ломаю людям весь график, и просто я бы отстала от группы. На машине я еду довольно динамично. Вот, и давайте еще про один нюанс поговорим. Смотрите, если вы собираетесь путешествовать на машине с мотоциклистами, то здорово, замечательно, потому что, ну, как бы, в принципе, нужна какая-то техничка, нужна машина, в которую можно посадить уставшего, например, ездока, нужно, ну, пассажира, там, мотоцикла, если там пассажир или пассажирка устал, то всегда должна быть возможность посадить его в машину. Ну, вот, опять же, фотограф. В машине прекрасно можно возить фотографа, который тоже, друзья, устает, потому что Алена Пахоменко, огромный тебе привет, самый, вообще, считаю, лучший фотограф в мире, ну, не считая Евгения Понебратова, которому тоже огромный привет. Ну, я говорю сейчас о мотофотографах, разумеется. Хотя и так они красивые кадры делают, конечно, ребят, молодцы. Вот, а какие-то вещи положить. Сейчас ситуация с бензином сложная, поэтому, в принципе, пару канистр с бензином тоже можно закинуть в машину. Но, дорогие друзья, если вы думаете, что вы будете красиво ехать позади колонны на машине, вы ошибаетесь, вы не будете. Почему? Не потому, что ваша машина медленная. Не потому... Моя машина как бы спокойно залетает во все повороты, моя Peugeot 107. Я топила на все деньги, камер в Карелии мало. Надеюсь, что мне не пришло штрафов, потому что я валила как бы наравне с мотами, которые, несмотря на обещанную скорость 100-110, местами летели 130 и выше, и моя машина поспевала. Но есть другой нюанс. В той же Карелии и во многих других местах России дороги двухполосные. И если у вас тащится какая-то машина, то, как вы понимаете, для мотоциклов, ну, даже при наличии встречки, обогнать эту машину вообще не проблема. Вы же при наличии большого количества поворотов, горок, спусков, подъемов, где нулевая видимость, ты не понимаешь, что вообще там за поворотом, ну или плюс встречка еще идет, вы будете тащиться за какой-нибудь фурой, вы будете тащиться за какой-нибудь газелью, за каким-нибудь сельским товарищем, чуть ли не за трактором вы будете тащиться, а мотоцикл уедет далеко-далеко вперед. Поэтому путешествие с мотоциклом на машине всегда предполагает очень четкие правила. Всегда забивайте конечную точку. То есть мы едем туда-то, там-то останавливаться. Все эти точки должны быть обязательно у водителя машины. В нашем случае несколько машин ехало, это было очень важно. Просто мотоциклисты приезжают в какое-то место сбора и ждут спокойно своих друзей-автолюбителей. Либо как бы обговариваются, что они их не ждут, и машины самостоятельно прибывают там на место ночлега, например. То есть вот такие вот, собственно, правила должны быть. Никогда не забывайте о том, что вы не мотоцикл, не потому что у вас может быть очень мощная машина, у вас может быть там какой-нибудь супер-турбо-дизель-зверь. Но вот с этим зверем как бы вы все равно за мотоциклами, да, даже за малокубатурными вы не угонитесь, просто потому что у них есть маневренность, они объезжают пробки, которые вы не сможете объехать. Они что-то могут объехать между рядами, они что-то могут объехать по обочине. Машина этого всего ничего не может. Ну, зато она может защищать вашу личность от дождя. В нее действительно можно посадить пассажиров, если пошел дождь, и так далее, и положить какие-то вещи. Поэтому я как бы советую, если у вас такая путешествие-прогулка, не норматив железная задница, там не какой-то пробег, когда люди там по 1500 километров в сутки делают на мотоциклах, это немножко не тот случай. Техничка всегда нужна. Так что, в принципе, мне очень понравился опыт путешествия на машине с мотоциклами, и я хочу его повторить. Вот, давайте коротко про Карелию. Что срок касается бензина, если кто-то собирается, потому что лето еще все-таки не закончено, еще впереди, возможно, будет теплая, мы надеемся, осень. А бензин в Карелии есть, но местами может не быть 95-го, может быть большая очередь. Честно говоря, выручают так называемые частные заправки. Да, бензин там стоит от 98 рублей за 95-й литр до 150, друзья, не пугайтесь, но это намного лучше, чем, честно говоря, обсохнуть. То есть я так немножко себя в Европе со старой формацией почувствовала. Конечно, в Европе сейчас намного дороже бензин, даже чем на частных заправках. Но когда я путешествовала по Латвии, когда я путешествовала по Финляндии, о, Господи, как меня беспокоил этот... Как меня тревожил этот бензин по 100 рублей за литр, как я вообще негодовала, как я расстраивалась, что мне приходится заправляться аж по 100 рублей литр. Сейчас, конечно, если бы я каким-то волшебным образом проникла бы в Европу, ребят, какие 100 рублей, о чем вы говорите? Ну, в общем... Думаю, что скоро услышите вы продолжение этой истории в красках. Вот. А на сегодня почти все. Давайте вам новое стихотворение, что ли, зачитаю. А да, насчет стихотворений, скорее всего, 22 августа я приму участие в проекте «Строчки на сорочках». Очень интересный проект. На книжных аллеях мы выступим с девчонками, с женщинами. Смотрите новости, афиши у меня в группе ВКонтакте. Там все будет написано. Ну, на страничке моей. В одной из параллельных вселенных у меня есть огромный дом. Внешний вид совершенный, охрана, шоферы, притон. Я всенародно любима. Ну а как иначе, звезда? Спокойно, непоколебимо, а счастливо, видимо, да. В другом мире все похуже. Если прямо сказать в сотню раз, я буквально лакаю из лужи, руки в струпьях и выбит глаз. И нет у меня квартиры, семьи и друзей тоже нет. И даже самый убогий мужчина никогда не предложит ланцет. А что об этом, то в третьей вселенной я содержанка. Не проститутка, заметьте. И себя мне нисколько не жалко. У меня есть богатый мужчина, дочь от бывшего стерва подруга. Быть несчастливой нет причины. Дом красивый, машина, прислуга. Я не хочу трудиться. А по сути я не умею. Вот только все чаще мне снится кошмар, что вдруг постарею. А что же в четвертой? Дом поскромнее, зато сад полный яблок и груш. Я варенье варить умею. Работящий и добрый муж. И детей четверых воспитали. Скоро внуки уже пойдут. Может быть, не о том мечтали, нет два отца, но так люди живут. Я, конечно, уже располнела. Не совсем пощадили года. Но совсем ведь не в этом дело. Ну а счастлива ли? В общем, да. Ну а здесь я осталась собой. Ни мать семейства, ни бомж, ни звезда. Но лишь здесь повстречалась с тобою. И я буду счастлива, да. Будьте счастливы, друзья, на сегодня все. Удачи вам на дорогах, слушайте Моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
9: Запутанная история.
10: Как это верно, Ватс?
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 17 августа 1896 года стало днем начала Второй мировой золотой лихорадки. В районе реки Клондайк на одном из перекатов Кроличьего ручья 35-летний Джордж Кармак обнаружил золото. Кармак застолбил участки и поставил в известность не только местные канадские власти, а Клондайк находился и находится как раз на территории Канады, но и соседние, американские. Летом следующего года началась золотая лихорадка, тысячи искателей счастья отправились на север. Кармак выгодно продавал свои участки. Успеха добились в основном те, кто прибыл либо с первой волной, либо ветераны северных территорий. Более же всего преуспевали, однако, всевозможные жулики и проходимцы. Очевидец писал: «На следующий день, как я наконец оформил все документы и золото, а также права на участок превратились в банковский счет, я потерял всяческий интерес для местных разбойников. Зато на утро под дверь гостиничного номера просунули печатный листок с предложением купить акции пароходства, который в скорости начнет на рейсы из Аляски в Европу через Северный проход. Я понял, что попал в поле зрения жуликов и принял решение немедленно отбыть в Чикаго. Там шансы быть ограбленным или обманутым были много меньше». Лихорадка длилась 10 лет. По мнению специалистов, она вытащила экономику США из кризиса, поскольку потребовала значительной активизации промышленности. Были попутно найдены месторождения олова, серебра, свинца и других полезных ископаемых. И были еще написаны чудесные романы Джека Лондона. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
8: день. Она находилась на Road 66, это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Да, Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе для Фейсболка.
15: С вами Олег Капкаев.
3: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
16: Прямо даже это
17: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
16: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
17: а дальше,
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
18: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед. Вы на канале Гранд-па Райдер Джон Доу. Ребята, лето на дворе, катаемся много, и сегодня я вам расскажу про проклятие черного асфальта.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Вот такая у нас тема сегодня. Родилась она из того, что мы катаемся. Путешествуем, ездим по мотофестивалям, поэтому прислушайтесь внимательно и, возможно, напишите свои комментарии, что вы встречаете на дороге. А сегодня про черный асфальт. Я вывел для себя 6 видов черного асфальта. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Думаю, это будет полезно для всех тех, кто ездит по дорогам нашей страны и не только. Серый цвет дороги. Ты едешь, шум колес, все остальное. И вдруг ты видишь черную полосу. Первый пункт у нас – гудроновые полосы. Однажды ехал в Карелию, и там прямо черные полосы были как зебра, вот так, на дороге. Но иногда гудроном заливают трещины не только, которые поперек, но и вдоль дороги, ребят. И если ты видишь гудроновую полосу, это весьма, ребят, опасная вещь. Особенно после дождя или во время дождя. Как только ты ее видишь, нужно понять – это прям лед. Даже скользкая разметка не сравнится с гудроновой полосой. Однажды гудроновая полоса была в трещине залита вот таким вот зигзагом, ребят. И когда я проехал ее, заднее колесо вот по этой вот букве, кто знает, как она называется, и махнуло. Сказать, что я памперс менял, это вообще ничего не сказать. С тех пор я знаю, что гудроновая полоса на дороге – это проклятие вот этого черного асфальта. Ну, должен быть он такой серого цвета, приятного, мышиного такого, знаете. Одна из аварий с моим другом случилась из-за того, что он возвращался после обгона в полосу, колесо заскочило заднее на гудроновую полосу и его выкинуло просто с дороги. Вот так бывает. Помните, видишь черную полосу – наверняка гудрон. Итак, вторая разновидность темного асфальта, ребят, это то, чего очень многие боятся и все время обсуждают. Это, естественно, масляное пятно. Когда ты видишь прям круглую такую вот лужу, часто все говорят, на масло наедешь, тебя прям выкинет куда-то еще что-то. Давайте так, из своего опыта, ребят. Ну, многие видели масляные пятна, многие на них наезжали. Чаще всего обсуждается, когда ты падаешь на нем. Но когда ты падаешь на этом масляном пятне, есть что пообсуждать. Когда не падаешь, никто и не вспоминает вообще, что там было масляное пятно. Эксперты, широко известны в узких кругах, поговаривают о том, что даже если ты наедешь на масляное пятно, без волнения, без всего остального, то очень быстро масло слетает с резины, то есть ничего, никакой опасности это не таит. При условии, что ты не поворачиваешь на нем. Ребят, вот если ты заложил в поворот, в наклоне идешь и наехал на масляное пятно, вот тогда могут быть нюансы. Ну да, масляные пятна, они случаются. Бензиновые, масляные. Это такое проклятие черного асфальта. Увидели пятно, возможно, это масло. Но еще одна может быть вещь темным пятном или темной частью асфальта – это мокрые пятна, ребят. Что-то пролилось вода или вот прошел дождь. Или, знаете, накапывать дождь начинает, асфальт становится таким сначала темным-темным, темнее. Все, кто ездит в дождь, знают. Как только начался дождь, вот только он начался, часто лучше всего, ну, либо сбавить скорость совсем, либо остановиться и подождать, когда дождь прольет дорогу. По одной простой причине. Вода прибивает пыль, и она превращается в такую кашицу. И вот те, кто падал на подобные истории, все говорят, в дождь асфальт становится скользким. Нет, ребят, в настоящий дождь вся резина выдавливает воду, и все нормально. А вот как только он начался, кашица, пыль вот это опасно. Поэтому решается это очень просто. Чуть помедленнее едешь, ждешь, когда дождь по-настоящему прольется, прибьет всю эту пыль и вперед погнал дальше. Один раз видел ребят, которые в дождь остановились и переждали дождь под дождем. Ну и отдельный кайф, да? смотреть, как кто-то под мостом остановился, переодевается в дождевик.
1: Проклятие дождевика простое. Если ты с утра надел дождевик, не будет дождя. А вот если ты ждешь, когда он начнется, и думаешь, я успею переодеться, обязательно будет дождь, и обязательно ты остановишься перед, под каким-нибудь мостом и будешь судорожно его надевать. Поэтому я предпочитаю промокнуть и высохнуть. Четвертая разновидность черных пятен на дороге – это, естественно, заплатка. Причем заплатка может иметь двоякий момент. Часто это свежая заплатка, она будет бугром. А если эта заплатка не свежая, она будет ямой. Здесь надо сказать, что наши дороги отличаются точечным ремонтом. В общем-то, объезжать конусы мы и учились, потому что на дороге есть заплатки. Как меня учили горнолыжники, я вам расскажу, когда я вот эту историю с ними обсуждал, они сказали, а мы в лесу, когда катаемся, вот как мимо елок проехать? Они едут по снегу, то есть смотрят на снег и тогда едут мимо елок. Если они будут смотреть на елки, они будут ехать в елки-иголки. Также на дороге, ребят. Если вы хотите объехать любую заплатку, учились же объезжать конусы. Просто смотрите на светлый асфальт и езжайте по нему. Я понимаю, что сейчас легко сказать, трудно сделать. Бывало, и напишите, как вы это делали первый раз. Вот увидел яму. Ведь все мы знаем, куда смотришь, туда и едешь. В общем-то, когда вам кажется, что упражнения, которые вам дает инструктор, какие-то странные, нет, ребята, все это помогает на дороге. И когда ты видишь заплатку, вот так и надо. Куда посмотрел, так ее и объехал. Иногда бывает змеечкой, так и едешь мимо заплаток. Маленький лайфхак, как я учился этому на дороге. Хотя нет, наверное, плохой совет, да? Не надо такой давать. Следующая часть нашего марлезонского балета «Проклятие черного асфальта» – это, естественно, новый асфальт. Мы сейчас прокатились в Екат, потом в Петербург, 1005 накатали, и прямо по дороге увидели новую полосу. Вот ее только положили. Знаете, что случается, когда ты залетаешь на новый асфальт? По нему проехали фуры. И ты такой едешь и думаешь, нифига, какая сейчас дорога начнется, классная. Залетаешь, а когда фуры по свежему асфальту проехали, он становится вот такой бугристый и иногда даже трамплинами. Вот мы сейчас, кто в Екатеринбург ездил вот в июне этого года, подтвердите. Смотрим, черная полоса, думаем, какой же сейчас будет кайф. По правой полосе шли фуры, хорошо, мы увидели, как они скачут по нему. Мы со 150 сбросили, вот сколько смогли. Ребят, меня выкинуло так на трамплине, что я держался руками, ноги улетели с платформ, жопа, по-моему, выше головы подпрыгнула. И так с одного трамплина на другой. Все ожидание нового асфальта превратилось в ожидание тех, кто это сделал. Буквально через 2 километра они делали следующий участок дороги. Вот мы друг друга с Андрюхой уговаривали о том, чтобы не остановиться, не объяснить людям, что так не делают. У нового асфальта, ребят, есть еще один замечательный, как бы это сказать-то, привкус. Когда ты видишь, положили новую полосу, знаете, чем она заканчивается? Срезом, естественно. Положили одну-две полосы. Вот я еду недавно по Ярославке, положили две полосы, новый, чудесный асфальт. Я такой, думаю, нифига, круто. И прямо догоняю этот срез. Ни огород, ничего, просто срез асфальта и вылетаешь. Давайте об этом подробнее поговорим, потому что срез асфальта – это черное вот это пятно, это прям проклятие на дороге. Почему? Когда первый раз слетаешь на срез асфальта на мотоцикле, происходит немножечко жим-жим. Правило номер один. Любой мотоцикл спокойно проезжает срез асфальта. Вот любой, абсолютно любой. Вопрос только в том, на какой скорости он это делает. Потому что от ширины колеса зависит, от многих вещей, от динамики и так далее. Вам нужно просто понять, на какой скорости ваш мотоцикл абсолютно спокойно, без вихляний, едет по срезу асфальта. Если вы влетаете на него там на 160 км в час, у вас еще такое большое колесо, и вас начинает вилять, поверьте, приятного мало. Второе обязательное правило. Съехали на срез асфальта. Не пытайтесь вернуться на другую полосу, потому что заезд на срез, особенно на вот вертикальный срез, этому, ребят, надо чуть-чуть научиться. И не надо это делать на скорости прямо на дороге. Сколько трагедий, когда мотоциклисты пытались заскочить обратно, да, со среза асфальта в бок, попадали под фуры. Я знаю девчонку, которая погибла таким образом, просто ее под фуру затянуло. Падают, потому что не умеют. Этот подъем, вот этот боковой, нужно приезжать как можно под максимально прямым углом. На трассе на скорости это не сделать. Поэтому съехали на асфальт, прямо так и езжайте.
21: Там сбавили скорость до нужной. Вот и езжайте. Не надо пытаться заскочить. Особенно, если вы никогда этого не делали. Съехали, едьте. Не пытайтесь сдвинуться. Третье правило. Никогда не тормозите в срез асфальта, либо в яму, вот в отбойну и все остальное. Я это выучил еще в детстве на велосипеде. Когда ты влетаешь в яму и тормозишь в ней. Кто на машине это делал, знают. Там может колеса оторвать вообще. Чаще всего ты увидел, ребят, оттормаживаешься и въезжаешь туда с отпущенным тормозом. То есть накатом, ребят. Не надо въезжать и там тормозить. Это может закончиться очень плачевно. А основное правило – тормозим мы перед препятствием или перед ямой, перед срезом асфальта, перед ним. А въезжаем туда на отпущенном тормозе. Если вы сможете затормозить в яме или в срезе асфальта еще где-то, напишите, я легко торможу прямо в яму, чтобы колесо согнулось и стало квадратным или треугольным. Никогда, ребят. Я еще на велике понял. Тормозишь, отпускаешь, проехал. Вы скажете, да, Макс, говоришь очевидные вещи. Ребят, они очевидны для тех, кто уже приобрел опыт. Для тех новичков, ребят, кто катается. Помните, дорога – интересная штука, но проклятие на ней есть. И все черные пятна, которые вы на них видите, надо их бояться, надо понять, что увидел черное пятно, значит, это одна из там с пяти вещей. Либо срез асфальта, либо это яма, либо заплатка, либо мокрое пятно, либо масляное пятно. И ты знаешь, как их проезжать или объезжать. Катайтесь с удовольствием. Дорога подарит вам историю. И пусть она будет прекрасной. Ребят, катайтесь с удовольствием, езжайте в путешествия, приезжайте на мотофестивали. И пусть вам повезет, пусть дорога подарит вам радость. Всех обнял, с вами был Макс Дед. Увидимся на дорогах.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
18: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Самое частое обращение все-таки, вот это что?
2: Как правило, и что меня радует, я не перестану повторять, мне нравится, когда к нам обращаются с какими-то позитивными моментами, когда человек купил технику, там, да, какой-то происходит такие моменты, не негативные. Чаще всего сейчас у нас перевозки либо к месту хранения, либо к месту сервиса, либо из салонов после покупки куда-то там, где человек живет. Вот в общем массиве такие перевозки, они превалируют.
1: То есть все-таки аварийные случаи — это меньшинство?
2: Аварийные случаи, их меньше. Ну, сейчас будем говорить про сезон, да, сегодня да, понятно, да, что в принципе этого мало. Вот. А аварийных случаев меньше, ну и что не может, наверное, не радовать, летом из таких аварийных случаев, как мы их назвали, большая часть, опять же, это какие-то мелкие поломки. Там, сцепление там, порвалось, там, ремень порвался, да, там, заглох, не могу завестись. То есть какие-то вещи, которые не связаны с большими потерями, и уж тем более с потерями здоровья от людей. Конечно, бывают там и пожестче, но их меньше.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Итак, у вас прошло за это время вот это представление модельного ряда этих замечательных мотоциклов. Все прошло без инцидентов, никто не расстраивался, не рвал рубашку на себе, где же я был всю эту жизнь, почему я не знал, что есть такое чудо.
2: Ой, рыдали все. Особенно мы, почему раньше не провели это мероприятие, потому что все очень душевно прошло, очень классная обратная связь. Клиенты супер довольны, нас еще поддержал бренд Лавр, да?
3: Да.
2: Вот, подарили небольшие омывайки для очистителя, да, для визора. Вот, ребята оказались все супер довольны, такие, ой, как классно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете. Do you wanna be the best?

0: Авторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 17 августа 1896 года стало днем начала Второй мировой золотой лихорадки. В районе реки Клондайк на одном из перекатов Кроличьего ручья 35-летний Джордж Кармак обнаружил золото. Кармак застолбил участки и поставил в известность не только местные канадские власти, а Клондайк находился и находится как раз на территории Канады, но и соседние, американские. Летом следующего года началась золотая лихорадка, тысячи искателей счастья отправились на север. Кармак выгодно продавал свои участки. Успеха добились в основном те, кто прибыл либо с первой волной, либо ветераны северных территорий. Более же всего преуспевали, однако, всевозможные жулики и проходимцы. Очевидец писал: «На следующий день, как я наконец оформил все документы и золото, а также права на участок превратились в банковский счет, я потерял всяческий интерес для местных разбойников. Зато на утро под дверь гостиничного номера просунули печатный листок с предложением купить акции пароходства, который в скорости начнет на рейсы из Аляски в Европу через Северный проход. Я понял, что попал в поле зрения жуликов и принял решение немедленно отбыть в Чикаго. Там шансы быть ограбленным или обманутым были много меньше». Лихорадка длилась 10 лет. По мнению специалистов, она вытащила экономику США из кризиса, поскольку потребовала значительной активизации промышленности. Были попутно найдены месторождения олова, серебра, свинца и других полезных ископаемых. И были еще написаны чудесные романы Джека Лондона. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. You're listening to Best.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 917 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 58 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту. За прошедшие выходные дни произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Погибших нет. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Real rock music.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Тем не менее, детейлинг, в принципе, это просто глубокая очистка. Это просто вот то, что есть, то, что запылилось, там немножко шероховатым стало, заполировать, и оно заиграет как бы старыми красками. Это понятно. А как быть, если есть сколы такие вот до металла? Вот ты заезжаешь на автомобиле, например, на какой-нибудь детейлинг, у тебя там здесь у тебя скол, тут уже ржавчинка, уголок двери, ну, там, в районе фар, капота. Я раньше понимал, что вот это детейлинг, когда красочкой чуть-чуть туда капает. То есть сначала до металла все вычищают, чтобы там... А на мотоциклах как?
2: То же самое. Ржавчину также убираем, ну, если это возможно убрать. Потому что есть вещи, где ты убираешь ржавчину, и видишь, там просто металл либо хром вспучился. То есть уже кратеры, ну, ты очистил, но кратеры остались, ты уже ничего не сделаешь, к сожалению.
1: Кратеры — это такое слово.
2: Ну да, да. Там реально выглядит, как будто это жерло вулкана, но только с ржавчиной, а не с лавой. А царапины, сколы и прочее тоже можно закапывать, но в цвет практически нереально попасть, потому что на машине у тебя есть палитра цвета, да, ты можешь пойти в какой-нибудь автомагазин, магазин, который краской торгуют, они по палитре просто там тебе налили пробничек такой, ну, маленькая-маленькая баночка, да, подкапал. На мотоциклах так не работает. Берешь элемент какой-то, который можно снять, может, баг, не знаю, и идешь с ним в магазин, даешь, говоришь, ковариста, вот, подбери мне, пожалуйста, ждешь там несколько дней, иногда неделю, и вот ради вот этой маленькой точечки, царапочки так происходит. Только на круг это выходит куча денег, и человек, для которого ты это делаешь, чаще всего такой, так, вот эта царапина, которая там 2 сантиметра, ее, чтобы закапать,
1: надо какую-то сумму денег. Рублей.
2: Ну, не 100, конечно, намного меньше, но тем не менее, обычно отказываются все. Но это можно брать при большом желании. Тут же у нас есть цифра только от, а до скольки у нас нету финиша, потому что по вашему ТЗ можно что угодно сделать. А на мотоциклах чаще всего, особенно на Харлеях, достаточно дорогая и сложная покраска, поэтому там и краска стоит достаточно дорого.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла.
2: Да первые лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Не было искушения на Балтик-ралли все бросить, одеть жилетку Harley Owner Group и ветер в волосах умчаться куда-нибудь там? Вот не возникает такого иногда внутреннего такого желания как-то приобщиться к этим вот...
2: Слушайте, летом этот соблазн возникает постоянно. Каждый раз, когда ты утром выходишь из дома, и у тебя лежат на полочке ключи рядом от фургона, рядом от него от мотоцикла, очень большое желание схватить от мотоцикла.
1: Вот.
2: Но, как мы говорили ранее, пока ты понимаешь, что есть более важные задачи, и приходится брать ключ от фургона.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Моторадио. Твой стиль.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 917 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 58 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту. За прошедшие выходные дни произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Погибших нет. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Олег Капкаев, только что бывший здесь, да, он говорит, что он видит прямо вот на глазах, как меняется отношение публики к мотоциклистам, оно становится более дружелюбным. Да. Вы девушка юная, аккуратно скажем, юнее, чем Олег. Да? Видите ли вы что-то похожее, и Анна, может быть, и вы? Как-то вот происходит такой процесс?
2: Знаете, вот на моем опыте, у меня не такой большой опыт на самом деле, да, сейчас пока только 4-й сезон. Вот, если в первый год я особо сильно не замечала негативного отношения, да, я на маленьком мотоцикле каталась, я там никому особо не мешала, еду на своем велосипеде с моторчиком, и ладно. Вот, в первый год в целом, такой небольшой негатив был, он чувствовался, но с каждым годом он все меньше. И я вижу, как мотосообщество, оно тоже растет, развивается, и в количественно, скажем, и качественно, потому что более безопасно стали ездить, что интересно, да, потому что, приходит, видимо, все-таки это осознание, что не только от тебя зависит то, что происходит на дороге, что хватает того, что вокруг тебя происходит.
1: То есть думай за других тоже.
2: Да. Вот. И отношение к мотоциклистам, оно, на мой взгляд, из того, что вижу я, оно улучшается.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы
2: на Моторадио.
3: Привет всем, кто на волне. С вами Кирилл Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. И сегодня мы поговорим о времени, которое утекает сквозь пальцы, пока вы прогреваете мотор своей жизни на холостых оборотах. Психологи называют это красивым термином – синдром отложенной жизни. Но мы люди прямые, давайте называть вещи своими именами. Это страх жить здесь и сейчас. Это глупая наивная иллюзия того, что впереди у нас бесконечное количество дублей, как в кино. Знаете, с чего у меня начался этот разговор в голове? На ум пришел сервант. И в серванте натыкаешься на знаменитый бабушкин чайный сервиз. Помните такой? Огромный, красивый, чешский или японский фарфор, белоснежные чашки с золотой каемкой. Знаете, сколько раз из него пили чай за 40 лет? Ни одного. Его купили в советские времена на какую-то премию, принесли домой, парадно выстроили на полке и поставили за стекло. Ну там бабушка говорила, это на праздник, это на особый случай, вот приедут важные гости, там будет юбилей. В итоге гости пили из обычных стаканов и кружек или из сервиза попроще. А тот парадно-выходной сервиз стоял, потом не стало бабушки, потом ушли те самые важные гости, а сервиз так и остался стоять, идеальный, чистый, мертвый. Памятник несбывшемуся празднику. И ладно бы это касалось только посуды, многие всю свою жизнь превратили в этот чертов сервант. Люди постоянно ждут идеальных условий. Вот получу повышение, тогда куплю мотоцикл. Вот вырастут дети, тогда отправлюсь в путешествие на Байкал. Вот закрою ипотеку, тогда начну радоваться жизни. Ребята, открою вам секрет, который я понял еще на службе. Идеальные условия не наступят никогда. Всегда будет дуть боковой ветер, всегда будет дорожать бензин, на работе на службе будет аврал, а курс валют будет скакать как сумасшедший. Но пока вы ждете идеальных условий, ваша жизнь проходит на обочине. В жизни мы часто видим людей, которые приходят к чему-то новому, а потом задаются мыслями, почему они не сделали этого раньше. Я знаю массу сослуживцев, которые с доброй завистью смотрят на мой байк и останавливают себя от попытки купить мотоцикл. Они говорят: «Кирилл, мне было 30, я так хотел поехать на дорожном байке к морю, но побоялся, что командир не отпустит, что денег мало, что разложусь. А сейчас мне 50, у меня болит спина, коленка не разгибается, и до моря я, конечно, доеду, но это уже будет не тот кайф». Моя мечта осталась там в 30 годах, запертая в душном сознании. Страшная правда жизни в том, что потом – это самое опасное слово в языке. Потом – это значит никогда. Потом – это иллюзия, которой мы кормим свою трусость и нерешительность. Мы думаем, что молодость вечна, здоровье безгранично, а наши близкие будут жить вечно. Но это не так. Ресурс нашего тела имеет свой срок годности. Железо можно перебрать, там, поршни поменять, раму переварить. С человеком этот номер не пройдет. Уходит молодость, тает здоровье, стирается острота восприятия. То, чего у тебя в 25 лет захватило бы дух, в 60 вызовет только усталую улыбку и желание поскорее лечь спать. Сколько раз вы откладывали звонок старому другу? Позвоню на выходных, а на выходных дела, суета, телек, там, не знаю, дача, родня. А через год ты узнаешь, что друга больше нет. Он ушел на свою последнюю трассу, и ты так и остался со своим неотправленным «Привет, как дела?». Сколько раз вы отказывались от безумной, но прекрасной идеи сорваться ночью, прокатиться просто потому, что завтра рано вставать на работу. Работа никуда не денется, можно и перетерпеть сонливость. А вот рассвет, который ты мог бы встретить там в каком-нибудь живописном месте, в компании близких друзей, ну ты потерял навсегда. Ты променял его на лишние 2 часа сна перед очередным серым днем. Наш клуб называется Ford Wind. Это морской термин, означающий попутный ветер. Ветер, который дует прямо в корму и гонит корабль вперед с максимальной скоростью.

0: Но чтобы поймать Фордевинд, нужно поднять паруса. Нужно сняться с якоря, выйти из тихой безопасной гавани и пойти навстречу штормам. Синдром отложенной жизни – это когда ты стоишь в базе, боишься поцарапать борт, красишь палубу и ждешь, когда океан станет абсолютно спокойным. Да он никогда не станет спокойным. Океан – это стихия. Жизнь – это стихия. Она бьет под дых. Она подкидывает сюрпризы. Она ломает планы. И в этом вся ее прелесть. Живите в полную ручку газа прямо сейчас. Надевайте лучшую куртку сегодня. Пейте кофе из самой дорогой чашки сегодня. Говорите «люблю тем», кто рядом сегодня, потому что завтра вас может быть безумный каршеринг на перекрестке, собьет или сердце стуканет и скажет «хватит». И все, финал, титры. И на твоих похоронах розыгрыши будут стоять у твоего серванта, в кавычках, да, смотреть на нераспечатанный чайный сервиз и думать «эх, а Кирилл так и не попробовал из него попить». Вам самим от такой картины не тошно? Давайте проведем простой эксперимент. Когда закончится этот эфир, придите домой, не включайте телевизор, не листайте ленту новостей, подойдите к своему серванту. У каждого он свой. У кого-то это реальный шкаф с посудой, у кого-то папка на компьютере с планами на жизнь. Там, возможно, даже какая-то игра, запечатанная для PlayStation или Xbox. У кого-то отложенная мечта о покупке гитары, прыжке с парашютом или поездке на Алтай. Достаньте эту мечту, сдуйте с нее пыль. Избавьте от упаковочной пленки. Если это сервиз, налейте в него самый дешевый чай. Сдобрите его лимоном и выпейте с удовольствием. Если это мечта, сделайте к ней первый шаг прямо сегодня. Запишитесь на тест-драйв, забронируйте отель, напишите человеку, с которым боялись поговорить. Помните, счетчик тикает. Каждую секунду, пока работает этот мотор в вашей груди, вы тратите невосполнимый ресурс. Не превращайте свою жизнь в музей неиспользованных возможностей. Не будьте экспонатами за стеклом. Будьте живыми. Ошибайтесь, падайте. Поднимайтесь, горите, но только не откладывайте. С вами был Кирилл Джум, президент Фордевинд МС. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ловите свой попутный ветер. До встречи на дорогах и на волнах моторадио. Берегите себя и не откладывайте жизнь на потом. Увидимся.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 17 августа 1896 года стало днем начала Второй мировой золотой лихорадки. В районе реки Клондайк на одном из перекатов Кроличьего ручья 35-летний Джордж Кармак обнаружил золото. Кармак застолбил участки и поставил в известность не только местные канадские власти, а Клондайк находился и находится как раз на территории Канады, но и соседние, американские. Летом следующего года началась золотая лихорадка, тысячи искателей счастья отправились на север. Кармак выгодно продавал свои участки. Успеха добились в основном те, кто прибыл либо с первой волной, либо ветераны северных территорий. Более же всего преуспевали, однако, всевозможные жулики и проходимцы. Очевидец писал: «На следующий день, как я, наконец, оформил все документы и золото, а также права на участок превратились в банковский счет, я потерял всяческий интерес для местных разбойников. Зато на утро под дверь гостиничного номера просунули печатный листок с предложением купить акции пароходства, который в скорости начнет на рейсы из Аляски в Европу через Северный проход. Я понял, что попал в поле зрения жуликов и принял решение немедленно отбыть в Чикаго. Там шансы быть ограбленным или обманутым были много меньше». Лихорадка длилась 10 лет. По мнению специалистов, она вытащила экономику США из кризиса, поскольку потребовала значительной активизации промышленности. Были попутно найдены месторождения олова, серебра, свинца и других полезных ископаемых. И были еще написаны чудесные романы Джека Лондона. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Моторадио. Where rock music lives.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин. Это
8: Антон Тульский у микрофонов.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Балкана.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет
16: Вот, там дорога,
17: а дальше мне кажется.
18: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
19: Best Radio.

0: Analyste financier associé.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас. Radio, radio, best.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Analyste financier associé.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. 2004 год стал для французской музыки временем ярких контрастов. На фоне кризиса индустрии и масштабных сокращений рождались новые звезды, а ветераны сцены подтверждали свой статус. Также год был отмечен громкими концертами, крупными фестивалями и значительными культурными событиями. Этот год ознаменовался триумфом как мэтров, так и новых интеллигентных поп-исполнителей, которые вышли на международный уровень. Приступим! Прорыв на международный уровень – это Карло Бруни с альбомом «Келькамади», «Кто мне сказал», который вышел еще в 2002, но именно в 2004 достиг пика международной популярности, став символом новой французской богемы. Минималистичные аранжировки и интимный вокал Карло Бруни покорили мир. Да, именно весь мир. Я не оговорилась, пластинка была спродюсирована, записана и сведена Луи Бертиньяком, бывшим гитаристом группы «Телефон». Интересные подробности. Бруни является автором музыки и слов для большинства песен. Исключение – это каверы «La Noae» Сержа Генсбура и «Le Ciel dans une chambre», адаптация итальянской песни Джино Паоли «Il cielo in una stanza», разойдясь тиражом более миллиона копий во Франции и за ее пределами. Он дебютировал на первом месте во французском хит-параде и провел 34 недели в десятке лучших. Пластинка также вошла в десятку лучших в Германии, Швейцарии, Италии, Португалии и Чили. Мне больше всего понравилась песня «Келькамади», «Кто-то сказал мне», в которой говорится о том, что жизнь быстротечна. Дни проходят в один миг, увядают как розы, а время и судьба жестоки к людям.

0: В этом году появляются новые имена и прорывные артисты, о которых я немного сейчас расскажу. Первым в этом списке я ставлю Грегори Ле Маршаль, настоящий феномен года. Победив в четвертом сезоне шоу Star Academy, он мгновенно стал любимцем публики. В том же году получает премию Energy Music Awards в категории «Франкоязычное открытие года». Грегори Ле Маршаль имел тяжелое генетическое заболевание, поражающее легкие и другие органы. В возрасте всего 20 месяцев ему диагностировали кистозный фиброз. Но несмотря на скоротечность карьеры, он оставил яркий след в сердцах миллионов слушателей. Его голос и история продолжают вдохновлять людей во всем мире. Песня, с которой он победил на шоу Star Academy, была написана и исполнена Даниэлем Балавуаном. Она является культовой во французской музыке. Это глубокая и эмоциональная композиция о чувстве отчуждения, поиске своего места в мире, тоске по чему-то большому и желании увидеть мир наоборот. В тексте поется о том, что герой никогда не чувствовал землю под ногами, хотел бы быть птицей и плохо себя чувствовал в своей коже. «SOS de Terrien au Détresse». Слушаем.
1: Pourquoi

Под номером 2 в новых именах и прорывных артистах я бы поставила Амель Бент с ее дебютным альбомом «Un jour d'été» — «Летний дождь» 2004 года. Пластинка сразу же взлетела на 3-е место в национальном чарте и принесла ей премию «Victoire de la Musique» как открытие года. Из истории. Амель Бент попала в поле зрения публики после участия во втором сезоне французского телешоу «Nouvelle Star», аналог американского «American Idol». Несмотря на то, что она не дошла до финала, ей удалось впечатлить как зрителей, так и музыкальных продюсеров, что позволило ей начать сольную карьеру. В создании альбома приняли участие известные музыканты, в том числе Паскаль Обеспо и Шарль Азнавур. Для коллекционеров – стоящая пластинка, которая должна стоять на полке вашей фонотеки. Альбом сочетает в себе элементы соула, современного R&B и урбан-поп. «Окно в Париж» представляет не самую суперхитовую ее песню, но, на мой взгляд, не менее достойную. «Pardonne-moi» – «Прости меня».

Далее Калоджиро, альбом 3. Этот альбом стал для певца настоящим прорывом, первым сольным альбомом, возглавившим французские чарты и укрепившим его позиции на вершине поп-сцены. Альбом разошелся тиражом почти в 1,5 миллиона копий. Песня «Si seulement je pouvais lui manquer» — «Если бы только он скучал по мне» — одна из самых известных и пронзительных баллад Калоджиро. Ее история — это сплав глубокого личного смысла и громкого скандала. Забегая вперед, скажу, что в 2005 году она получила премию «Victoire de la Musique» как оригинальная песня года. И вот что произошло. Скандал с плагиатом. Текст написали Мишель Журдан и Жюли Деме. Музыку сочинил сам Калоджиро вместе со своим братом Джоакино Мауричи. Суть обвинения. В 2004 году Лоран Фериоль обвинил Калоджиро в плагиате. Он утверждал, что припев в песне «Si seulement je pouvais lui manquer» был скопирован с его песни «Les chansons d'artistes». Доказательства. Песня Фериоля была создана в 2001 году и зарегистрирована во французском обществе авторов в 2002 году, то есть раньше, чем песня Калоджиро. Решение суда. Экспертиза показала, что между припевами двух песен 63% общих нот. В итоге суд признал Калоджиро виновным в частичном плагиате. «Окно в Париж» на волне Моторадио представляет Калоджиро. «Если бы только он скучал по мне».

Отдавая дань уважения рок-музыке и гитарной культуре, я расскажу вам о песне «Телекасты», которая вошла в студийный альбом «Ле Будега» в переводе «Прекрасное разрушение», вышедший 17 мая 2004 года. О чем эта песня «Телекасты»? В основе текста лежит история юношеской мечты, рассказанная от первого лица. Главный герой грезит о приключениях, мечтает взять машину отца, ходить по барам, переплыть Ла-Манш и стать рок-звездой в Англии. На протяжении всех этих грез и первых шагов в музыке его неизменно сопровождает гитара Fender Telecaster. Он играет блюз в подвалах Тулузы, выступает на всех плохих сценах за копейки, погружаясь в мир рок-н-ролла, и вот происходит поворотный период. Он встречает девушку. Это впечатление он описывает как укол иглой, вспышка молнии. Ради нее он играет тонны блюза в тулузских барах и подвалах. Таким образом, мечта о славе уступает место более личному чувству. В интервью RFI Music Кабрель говорит, что «Телекастер» — это настоящий гимн гитаре Fender Telecaster. На вопрос, почему Франсис Кабрель выбрал именно эту модель, а не, например, Stratocaster, он ответил, что является поклонником Telecaster. Это подчеркивает, что песня не просто художественный вымысел, а отражение его собственных музыкальных предпочтений и пути. Франсис Кабрель. Telecaster.

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.

середине 2000-х во Франции произошел ренессанс рок-музыки на французском языке, уходящий от синтезаторов. Так, группа Noir Désir находилась в творческом отпуске из-за трагических событий. Арест в 2003 году Бертрана Канта, лид-вокал и гитара. Но их альбом «De Visage de Figure» 2001-го в этом 2004-м продолжал переиздаваться и обсуждаться как величайшее достижение французского рока. Он считается одним из важнейших альбомов французского рока. Он отличается уникальной историей как в музыкальном, так и в контекстном плане. Альбом «De Visage de Figure» — это настоящий шедевр Noir Désir. Зрелый альбом, который удивил всех, пойдя против собственных традиций и при этом добился огромного успеха у публики и критиков. На волнах моторадио песня «Lost». Это не просто композиция, а важнейшая веха в истории французского рока, ставшая последним синглом группы Noir Désir и своеобразным итогом их творческого пути.

продолжу на волне моторадио. А это мощный и мелодичный рок, который продолжит группа «Люк», получившая викторию французской музыки как открытие года в 2004-м. Их хиты «Soledad» и «La Sentinelle», которые крутили на всех радиостанциях. А «La Reste du Monde» быстро стала одним из знаковых треков группы, сочетая мощный альтернативный рок с поэтичными бунтарскими текстами. Мощные гитарные рифы и хриплый вокал придают словам катарсическую энергию, превращая песню одновременно в интимный манифест и мощный гимн для живых выступлений. Эта песня — крик независимости и отказ от конформизма. Остальной мир «La Reste du Monde» представляет собой мейнстримное общество, его поверхность и ожидания. Рассказчик вызывающе противостоит ему, воспевая подлинную личную свободу.

Продолжая обзор по музыкальной культуре Франции 2004 года, остаюсь на волне рок, так как поп-рок группа Кио, чей предыдущий альбом «Le Chemin» сделал их кумирами подростков, выпустил более мрачную и экспериментальную работу – альбом «Trois Sons Lesion», но, однако, укрепила их статус. О названии альбома. Оно представляет собой игру слов на французском языке. «Le Chemin» означает «путь», а «Trois Sons Lesion» звучит как «Trois Sons Lesion» – 300 уроков, но намеренно пишется с «Lesion» – повреждения или травмы. Альбом имел огромный успех, стал золотым менее чем через 10 дней после выхода и остается вторым самым продаваемым альбомом группы с тиражом около 500 тысяч копий во Франции. А критики отмечали, что Кио утверждаются как настоящая рок-группа со своим узнаваемым звучанием и голосом. На волнах Моторадио Кио. Сара.

Феникс выпускает альбом «Alphabetical», продвигая свой утонченный софт-рок за пределы Франции, особенно в США. Альбом ознаменовал эволюцию звучания группы. Если дебютный альбом «United» 2000 года был более рваным и экспериментальным, то «Alphabetical» стал более гладким, воздушным и зрелым. В нем изящно сочетаются элементы R&B, софт-рока и французской поп-музыки. Отзывы критиков говорят, что альбом получил в основном положительные отзывы. На сайте агрегатора Metacritic его рейтинг составил 74 из 100. Британский музыкальный веб-журнал Drowned in Sound описал, что он абсолютно парижский. Не французский, заметьте, а парижский. Но чего еще можно было ожидать? Самый утонченный, восхитительно нестандартный поп-альбом 2004 года просто обязан был появиться в самом утонченном и красивом городе мира — Феникс. Run, run, run.

0: на этом все. Единственное, что хотелось бы добавить, это был год сильных текстов, успеха, реалистичной эстрады, а самое главное – зарождение новой электронной сцены. Именно зарождение, потому что этот год дал первые побеги электронной сцены, а через пару лет взорвет мировые танцполы, о которых я в последующих передачах расскажу. А вы услышите. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. До встречи в следующий четверг в 20:00. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Всем au revoir, bonsoir.
1: Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Моторадио. Your lifestyle.
1: Моторадио и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
2: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
2: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

happiness is what you need so bad.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

Listen, mama. Listen to me, mama. Don't let me suffer.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.